0: Monsieur le ministre des Armées.
1: Что преданные свои
2: регионы
1: Decida.